Звоняла тут по ньому от покощера. Собоча гошла велен, обичей теж повертав пігесен. Лубок татум левелен, лубок татум левелен, собоча гошла чей теж левелен. Собоча гошла велен, обичей теж повертав пігесен. Лубок татум левелен, лубок татум левелен, собоча гошла чей